0: сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок! Слушай!

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». Включи «Шок». Настройся. Радио «Шок».

0: Между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио

0: мама к ней отъел. И тоже опять приуныл. Вот приуныл и все, ел. Вот когда приуныл, не унывай.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок, радио шок.

расслабься, это шутки.

0: Всем привет, это подкаст «Отстав медиа» на радио «Шок». У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон. Всем привет, как бодрость духа.
0: У нас отлично, во всяком случае. Напомним, мы музыканты группы Max and the Gillette Eels. И сегодня будем слушать вместе с вами, уважаемые радиослушатели, песни, которые нам присылали в течение недели, а редакторы заботливо отобрали.
1: Да, давайте послушаем группу
0: Chronos Matter или Chronos Matter.
1: Chronos Matter.
0: Музыкальный проект, часто его описывают как анонимный, но действительно у них на странице не написан город. Ребята работают в альтернативном рок-направлении с элементами гранжа и атмосферными, иногда мрачноватыми текстами. Но вот песня, которую они прислали, называется Celebrity Boiled. Это акустическая или пиано-вершн.
1: Вы знаете, мы, конечно, заранее просматриваем страницы коллективов, но, естественно, мы послушали эту песню в электрическом исполнении. Почему бы нет? Нам присылают вот такие пиано-версии. Пьяно-версии, я бы сказал.
0: Слушаем, наслаждаемся и потом оцениваем.

0: Группы Soundgarden, Alice in Chains и Aerosmith не принимали участие в записи этой песни.
1: Были рядом где-то.
0: Ну, были, сидели. Видимо, где-то рядом, да. Celebrity Boiled, Piano Version. Музыканты написали, что это альтернативная, более мягкая и лиричная версия их оригинальной песни, которая есть в электрическом варианте. И, кстати, мы эту песню послушали. Нам она как-то показалась более органичной. По крайней мере, мне она понравилась больше.
1: Так как мы сами рокеры и все вокруг рокер, мы тоже это приняли, потому что нам нравятся все-таки гитары.
0: Здесь зато эмоции, энергетика, своя атмосфера, хорошее произношение, как нам показалось, английского языка. Вокалист явно владеет своим голосом, знает, как его правильно направлять, как правильно интонировать.
1: Да, диапазон у него свой, не широкий, я думаю, но для такого стиля он самый подходящий. Хорошо читаются слова, это радует. Многие этого не умеют.
0: Классическая, на самом деле, здесь история. Это не в укор, это неплохо, это звучит хорошо.
1: Звучит хорошо, ну и, как говорится, вперед из песни. Хорошее творчество, дальше будет видно.
0: Хорошая песня, хороший трек. Если вам понравилось, заходите на страницу к ребятам. Напомню, проект называется Chronos Matter. Ну, а мы идем дальше. Здесь харизматичный будет очень трек с харизматичным вокалом.
1: Харизматичный исполнитель. Мы посмотрели его творчество на его странице. Интересно, потом мы поговорим.
0: Николай Мороз. Песня называется «Ведьма».

0: Николай Мороз.
1: Эх.
0: Рок-музыкант из Ангарска. Вот, наконец-то, и Сибирь в наших эфирах тоже теперь есть.
1: Можно сказать, что человек двигается в правильном направлении. Эпатаж и смена тембра голоса в одной песне – это здорово. Это напоминает, знаете ли, нашего дорогого Кинг Даймонда, который в эпатаже преуспел. Наш ответ ему, если поработать дальше.
0: Если вдруг кто-то не понял, это все поет один человек, Николай Мороз, разными тембрами. Что мне понравилось, действительно, вот такая эклектика. Здесь, конечно, история. Песню нужно слушать целиком от начала до конца.
1: Да и, в принципе, все его песни, если вы зайдете к нему на страницу, нужно слушать целиком. Это как каждая отдельная история, в которую нужно погрузиться и понять, о чем она.
0: Здесь, мне кажется, единого мнения быть и не может всегда в такой музыке, немного эпатажной, немного необычной подачи. То есть это кому-то нравится, кому-то заходит, кому-то не нравится.
1: Ну, вы знаете, он, товарищ наш исполнитель Николай Мороз, выглядит по имиджу, в принципе, как певец на корпоративе. Если он свое творчество прогоняет на корпоративах, то респект, пускай на свадьбах послушают историю про невесту или ведьму, например, которая станет после невесты.
0: Мне даже захотелось вот эту песню вплести в какой-нибудь, может быть, большой альбом по типу рок-оперы, да, чтобы это была единая какая-то история.
1: Николаю нужно работать в рок-опере, и вот там он все сделает, чтобы можно.
0: Дальше песня называется «Держи меня крепче», а проект «Вигора».
1: «Вигора» проект, это мы поняли как дуэт. Мальчик, который играет хорошо на гитаре, ну и девочка, которая хорошо поет. Слушаем.

0: Проект «Вигора» из города Волгоград. Автор музыки Макс Гордиенко и стихи Виктория Камбарова. Но я так понял, что здесь приглашенная вокалистка – это Юлия Царенко. По всей видимости, так.
1: По крайней мере, мы так подумали. Если что не так, вы уж не обессудьте, нам кажется.
0: История о хрупкой грани, где желание уйти еще борется с надеждой остаться. Романтическая, трогательная история. Мелодия соответствующая, мелодия правильная. И если убрать все гитары, оставить, например, только фортепиано, бас, добавить еще немного клавиш, то получится вполне такая приличная поп-песня.
1: Знаете, тема избитая мужчина и женщина, но... Это больше похоже на жену с мужем, когда они так немножко подустали и решили так разбежаться, а может остаться. Ну вот они так и решают.
0: Мне здесь понравилась гитара, ничего лишнего не было, сыграно хорошо, и это как раз такой классический вариант, можно сказать, золотая середина.
1: А вот мне показалось в припеве последняя фраза, немножко неправильная, спета, вот последнее слово.
0: Где у-у-у?
1: Да, где идет у-у-у снизу вверх, и лучше бы на одной ноте оставляли, как есть в одном из припевов.
0: Слышно, что вокалистка-то, она может и выше, и ниже, ну вот авторы решили сделать так.
1: Ну что делать? Оценивайте, пишите.
0: Вигора и Юлия Царенко, проект из Волгограда. Если вам понравилось, подписывайтесь на музыкантов. Им будет приятно. Дальше будет музыкант из Рязани. Play Me. Сам он о себе пишет, что не ограничивается каким-то одним жанром.
1: Посмотрим, как он не ограничивается. Мы найдем, к чему ближе.
0: Песня называется «Отец».

0: Плейми из Рязани, музыка и текст Владимир Петров, песня «Отец».
1: Нам сразу навеяло, сами понимаете, что это Maroon 5, Rasmus, ну и около.
0: Ну и около. Мне еще немного напомнило группу «Градусы».
1: Да, это по тексту про жизнь, про семью. Интересная тема, сейчас мы ее разовьем.
0: Владимир пишет, что песня посвящена его дочери, написана в первый год ее жизни. Это история о простом счастье быть папой. И что вдохновлялся он, как ни странно, творчеством группы Imagine Dragons. Была очень популярна лет 10 назад, американский инди-поп, инди-рок. Но мы слышали здесь немного другое.
1: Друг наш, который записал эту песню, но назову его уже другом, записал песню для тещи, для семьи, для жены, про дочку.
0: Если без шуток, это универсальная песня, уникальный случай, немногие песни могут таким похвастать. Ну, смотрите сами. Во-первых, это идеальный трек, чтобы исполнять на главной площади любого нашего города в любой праздник. День семьи, день города.
1: Жена, я люблю тебя. И т.д.
0: Если это день семьи, любви и верности, то можно отправить любимой тёще. Если вы встречаетесь с девушкой, но пока еще до чего-то серьезного не дошло, можно отправить как намек. В этом плане песня действительно универсальна. Нам, во всяком случае, понравилось. Записано хорошо, звучит все отлично.
1: Поставим плюсик этому артисту, пускай он дальше придумывает. В таком стиле неплохо.
0: Интересно было бы послушать другие песни, продолжение этой истории, как дочь взрослеет, первая любовь или какие-то, не дай бог, конечно, неурядицы в семье. И это все тоже отражается в творчестве.
1: Хороший совет для описания жизненной ситуации в семье.
0: Если вам понравилось, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всем музыкантам от этого всегда приятно и хорошо.
1: Пишите, не бойтесь.
0: И завершение нашей программы — песня в исполнении коллектива Max and the Juliet Eels Incorporated.
1: Как я говорю, рубрика «Пользуясь случаем, хочу». Это законченная фраза, между прочим.
0: Так интересно получилось, что перед этим была песня про семейное счастье, когда дочь уже родилась, когда все хорошо, когда вы видите, как она подрастает, вас радует. А вот следующая песня, она, скорее всего, о том, что было до семейного счастья.
1: Да как все это получается, откуда они берутся и каким процессом это достигается. Сами понимаете, что многие грешны тем, что после спортивных упражнений в постели любят выйти на балкон и покурить сигаретку. Но мы за здоровый образ жизни, и это не пропагандируем, но существует такая тема. Давайте послушаем.
0: One more cigarette after sex. Max and the Juliet Eels Incorporated.

0: закончилось все смело, добро, не волнуйтесь, никто не пострадал.
1: Минздрав предупреждает, и мы тоже против. Присылайте свои песни, обязательно их послушаем ровно через неделю. Пишите свои комментарии в чате «Радио Шок». Оставайтесь на связи, слушайте «Радио Шок».
0: Пишите, нравится вам или нет. В чем плюс, ну, естественно, самое главное, в чем минус. До свидания, граждане.
1: С вами были Павел Корнеев.
0: И Олег Бизон.
1: Всего хорошего, всем здоровья и отличного настроения.
0: Всем пока-пока, всем бодрости духа.
2: Лови рок. Слушай

0: Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай.

0: Шок. Радиошок.
1: Снова 4 утра. Руки связаны канатами. От силы мира спрятаны. И возвращаться надо ли?

«Радиошок». Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

так закончены, и поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио.

порой так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты, но рядом ты даешь мне силы жить.

Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верность и трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе. Из

Ключевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся.

Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит.